Я все сейчас нормально. Я все сейчас подпуно нормально. Я все сейчас нормально. Едино как се откачим тотално. Я все сейчас нормально. Я все сейчас нормально. Я все сейчас нормально.

Ляжемо з плавови, вправить чемо палови, гранить чемо лавови. Єр ми знамо точно, прецизно, максимально, шта радимо. Шупать чемо водове, вадить чемо водове, м'єнять чемо кодове, потапать чемо бродове, сідать чемо спратове, носить скупе сартове, водить чемо ратове.

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде.

дай на Боже, лепати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати брей. Айде Боже, дай на Боже, дай на Боже, лепати брей.

Что смысленно тебе жену? Что смысленно тебе жену? Что смысленно тебе жену? Так забью на терен. Так забью на терен. Так забью на терен.

0: ました。Мой, почта.
1: А за что ты не едешь, Тико?
2: Боже, гаявися!
3: Я кажем, Цицо, лези.
2: Алло, Божега!
3: Я кажем, Цицо, лези.
2: Алло, Божега!
3: Я кажем, Цицо, лези.
2: Алло, Божега!
3: А она не могла да легне, неко села.
2: Божега, яви се!
4: Quarta lezione.

я йошли сам никад не был, ни сам никад пенетриро, не дозволи судьбу клетать.